албат ерманикларга ашти мичтуман тапачан артиста карга пайтока шкварлапи мичтуман тапача пайтока ячар шкварлапи манча алегри карга тока ячар чарандута чарандута кай пикай яктан кеван таран яктан ра албат тага интер ерманыш ни патта интер кай яктан албат тофта кара пин патта манча алегри карга ерманик entiro kamuna sakar ke wantara ni pipai artis entiro tuman ta wantara ni man entiro man pipai artis ta kai pikar ka wantara ta belak pai premet kuma dikuriti artis ta kai wantara ni pipai.